0: 行动退伍军人纳入候选人名单。这些军人在战斗中证明了对俄罗斯的忠诚，相信他们在议会和公民岗位上同样会忠诚服务祖国。
1: сторонников с успехом, с достигнутыми результатами. Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности.
0: 同一天，普京还会见了中央选举委员会主席帕姆菲诺娃，讨论选举结果。帕姆菲诺娃表示，本次选举中代表议会党派的中央选举委员会成员未提出任何特别意见，为2003年以来首次，这印证了选举的高合法性水平。新一届国家杜马首次全体会议定于9月30日举行。凤凰卫视尹丽莫斯科报道。
2: 俄罗斯外交部负责对乌克兰犯罪行为进行调查的无任所大使米罗什尼克日前接受凤凰卫视专访，批评乌克兰攻击民用设施是将恐怖行为和战争犯罪常态化。他强调，俄罗斯并没有使用民用设施运输储存军用设备，指控乌克兰是以民用设施掩护军工生产。
3: 米罗什尼克是俄罗斯外交部负责搜集乌克兰违反国际法行为证据的无任所大使。日前，他到中国北京、上海多地访问，与中方专家交流。他在北京接受凤凰卫视专访，谈到当前的俄乌战场最新发展。
4: Война 23-22 года кардинально отличается от войны 25-26 года. На начальном этапе главным средством травмирования, убийства гражданского населения были снаряды, то сейчас почти 90% пострадавших гражданских жителей – это жертвы дронов. Она становится все шире, и определить точную линию боевого соприкосновения сегодня практически не представляется возможным.
3: 他说，冲突之初，战火覆盖范围只是在交火线范围的10到15公里左右，如今已经扩大到50公里范围。随着中远程无人机的广泛使用，打击范围已经蔓延到1000多公里。
4: И я должен констатировать, что, к сожалению, терроризм, военные преступления становятся или пытаются их сделать обыденными, которые не выходят, которые якобы становятся частью военных действий, что, естественно, не может.вызывать привыкание и не может пройти незамеченным.
5: 但是我们看到的是，不仅仅俄罗斯，包括乌克兰的大量的物流中心都被指控可能藏有军事的装备设备，所以是在相互的袭击。
4: Если мы наносим удары по объектам, то наша главная задача это ослабить военные возможности нашего противника. Если мы атаковали одесские порты, то через эти порты за последние годы прошли сотни.судов, которые привезли вооружение или привезли необходимые ресурсы для продолжения войны Украины.
3: 米罗什尼克认为，乌克兰扩大对俄罗斯的攻击主要有两个目的：一个是在俄罗斯内部制造不满，另一个是在国际社会制造舆论，通过对俄罗斯的民用设施攻击，让俄罗斯回到谈判桌。
4: Огромное количество фактов, которые сегодня вскрываются, это размещение, к примеру, сборочного производства дронов на территории кинокомпании или там, кинопроизводства, киностудии имени Довженко. Прямо на территории, где снимались раньше фильмы, сегодня собирают дроны. Поэтому из культурного объекта она становится военным. И Украина игнорирует вот эти нормы. То есть они стремятся...прятать свои сборочные производства, к примеру, в подвалах домов, размещать там, где живут люди.
3: 米罗什尼克始终没有回答记者，俄罗斯是否使用商业物流运输军用无人装备？乌克兰攻击的俄罗斯民用设施是否被用作军事用途？
4: Знаете, если есть откровенные факты взрывов в Вишневом, это в Киеве или под Киевом, где вся Украина знает, что там находился военный склад.Хоть он и располагался в населенном районе. Рядом, под Киевом, находится место, где находилась там Милая, под которая значит, также среди домов были расположены склады или сборочное производство. Когда туда попали, оно детонировало на протяжении еще многих часов или нескольких дней.
3: 对于俄罗斯近期为什么集中攻击乌克兰首都基辅，米罗什尼克说。